0: Чай помогам, чай кунгагатта. Инигинеартиннуарлу. Сурусканиттиарпалау матайчумани. Таакуалу катунгахартути асерсуик. Микторлу. Паерёкангиттараангами пианатеқарпангиллут. Катититаусу. Тогори паерёқарниартуалуоқуннэрмат пианатеқаммариллусалу. Писорни дуингэрниартинни. Нокакуилаум писорни пингасуни ингэрниарлута. Ингэрумаяттинни атуми таасналумуриарсаа. Ашуила катититауюалууанну сайоруйоққуорилуарлума. Тайсуманили пиджис аддигиттаалуумму аннораат тиарсумана суннаюккалуаратилума пиуюалуунниллу аннораахангиллума. Нулиараттауна. Катититау юрсиутаалуна атумитто. Калипаарти магами саат палипайнааққорсунинна ангиёртаарлунилу иманна. Инюклаттаангу дусэрмани аторатилуми. Увангалу камеқарлунгалу иманнаууварлуми. Ашуила катититау юалууанну. Таакква уқаусингиллумалигиалималиттиарлутикку. Тавва. Таакква аттиарлугит. Нагуармикку макуа. Нагуармингерулуккалуарлунингали. Нагуармиттаарсиманнаюмми юаниуверпин питақаннаюннэрмингу туутаалақартуми. Аммалу туавернартуккууққуйюрсунаву катититаауганну пи қауи тивунгаақу таусимагиннанну. Гавамаккуннуккуу туутаалаариақармигама туутаалаариллунга. Чунау пакауи тивунгаарнерулутуинна пинисуаарусэрни пингасунуу гэннераармагу умиартуарлутикиттариаккиллуни. Таиманна пиюннернераарматигу аққаарувутуунааммаксиммата туаттуваангулерлунга таанна улиартаариниартара аиккиингуллуни. Суила катититтавераматикку тавва нулианига суилаарсимавугу оқармат кингуллерпаами. Уутиу катититтаги иниуп авититаксарингила. Тавва нулиани туаругама суила пиярертуалугатта аниати исиуалууммата. Тигуути валаумигаттиу суоқайма. Тигуути дилутигу уру. Тигуути насулеруттунинга таанна тавникувингиалулернерутлуни нулиартаагатаартаа. Тасиориақалаоқулуартугуртаама. Маликсакаутигиюннеэрмингма қимааннасиммияа. Уқарулуққалуарлунааса алерсуи аннорулуярлунааса уқангуартунарунангиккалуарлуна аасии. Аасиртуалуллуни асуила анигатта. Маликсартуулутаанниум анилераанну санилериллут ангайоққаавуллу аттилиортаавалааннаюкута. Пиярертуаагатта нулиахалерама пекутигалааннаюккаттаартаакква таиканиитчугура санаппигеқатто илаа ангайуккумин. Пекутикка пиллуги таикунга пеқармиммата тупиганнуасиву. Уннуксиарикканнерсугулу нулиахалераарлунга тамма сукутигилуангиллу. Тамма уннуксиарикканнерсугу танеруйалорхунгана юққааккалу упаксимассуйалаарфу уннуттурулутиллу ангеқатайннарпунга. Нулиартаа қауя синиттутуқаа. Таувани угати анаанаги атаутими таакква тупеқармат суоқам. Угамму таувунга саангаллуни. Сунауппаттаруна синингиттуугалуа иннаққаарасуктувини иннерунаатсиниаарасугиннерами. Иниллаттерулурмата иниллаттилэрмигама суоқа иннерлунга кисяаниу мингма нулиақарама. Таппари иннернеарама силаллии тамаку пииертигумеруллуги илуллерни аторилуарлума. Илупаарсималлунгалу киатиккуккамаку ennaram tuttiutijuaurumat oppu saastugu suuqaim iqittumagaruarlugu isegasuqujukkilluga tunniasuktuaruugam ennaram akinmiksiuaruqquilerlunilu iqilaurunerlugulunni attuangiarlikuluqtuutaaman tununngajortaffa akinmiluartuaruummat anunngagasu tamanna tamaunga qanillun uqquuruajalerama tunukkutunga tunukkutugu sinigasuqsarama unnua uqsaaruarunniaqerlungataffa qinaileqnaaqam таангупалоққоқиллугусиниттиаруккеруарлунгеру нааммакси тутингмингмага иққумалерэрлуга канаалерлугунулиартаарнера исумагисимаяалугигакку аччаққуаюкатуи луксанитааруангакалларру таймун ахирақпаллути нунаккууртақангиттиаама таассумана аққутақааранниту тамаққуаю маккуттори сорусерлапалори каннунак неоққуяаути идигилуамаяарторуққуй аттармата тааккуалу сакиартаарулуққа атаусилуаарулунгила утсирусулуаққуйеқаттуаауммата каннуерулуйарпаллуги тайманна нулиақапалуйерулерлугутту неқассикаллангникиа тайманнай наяққуйиуаарулеран сумиутуваллиангиттуаарусимаганну таатсума такитаама ангайуатаинна оқаутеруйарпаккамингалу оқаутеруйарпаллуни исумагиттиарасоқаттарлугу кисианит унулианик каматайманна пиярияқалертума исумагиттиангииннарасуккуккуо аюлертуалутуиннариақармайума улианилаорсимагалуарамигу исумагиттиангима таймуна сумиутиюннаатиюаругама авилилаарсимагами катити таунгеруккалуартусаутутик тайманнилу исумаги палугиагалуарааангакку киасараатиллунииллу куфиасоққуиюннеиаттуаруартармат асуилаа кининникиттарторулуутунга умиарсуартикиттуаруумиммаллитавва илауниарлунга таунунга суоқнулианеқатаарама таанна ангайоққаамини икалаорнаама пеқутиннаюккаттаар тамуққақамутиккукка қиммиттукка кисутуинналимаакка анунасуутиннайорулукка микиагалааннайорулуккалу куқиутиккунаксарлуги таунунгарума тава ангунасунниартуаруумигама асуиликиуаруугатту умиарсуааму инюуқатеқангиккиа канниилерлуну уварутуаатакуу куиилерлун нилавоқимактааруигаттиу ангайоққаангиллу тааккуангугалуарлути тааннаксатууруматава нилитиутипалоқаттарунарсияалуигакку нилитиарсигуннарсиллунилу умиарсуамииттигу уллуумаққупалуйуксауйу таунунга тикиттуалууммигатта таунани луксилута иллоқарматапалиисими утаакку иллумуакаутигиллута кулаақарматтаппаана кулаагани инеқартитауллуну сакиартаариарлутаанна таппаанеқатаугиллуни тауқуалу такулималуангиллутикку иннуми инуттуармеоқуйуиллу тикеқартимаруйуммиу умиарсуа сиориартимаю атсерториарторсимаю таутаппунга таппани иньооқатигиваллиапалуиялерекку таммусуваарунерсиумилерлугалу тайман аннораарсималлу тутиппаллу тап аннораайапалуммариллунга тутеқаттарумалэрмигакку сулила аннораарсимаюугалуа саанга юннаттиангиккалуарлунассуни асуили иқиннасу иқимминасоруйоқаттерттаалугиакку нугайнга рама тайсумана хаяқарлерааа руарпангитторулуулааварта kunne mine sukker også under nu er ni jo med tutter du er kun nær ni tutter mig om tikk og tiet du er om at man tutter ni er så rupet hvis jeg med rukku aksu er kun nær til sæt som jo du vil lade jo med sådan i den unikker og den i der var aksu som jo du vil lade nu we are not seeing you, my wife. Well, yes, the last time. I'll be glad to hang a mood doing now, as long as I think more of it would come. I'm going to squat out. What are the two? Down on the treasury. Okay, I'm going to let the super sugar, the regener, super sugar. Mr. Drag myself much to have a customer.
1: Jeg er sådan noget, i som er givet af, der er kommet nu hjemme i

0: தமாமே நித்தியமரோ கண்ணிகிஜானி இக்கிறோம் குருக்கடல் அவசியமும் மிகத்த இகாசுவாட்ட குண்ணிகானி தக்கண்ண நிம்மே உட்டாவுராவு கசிகிபு இலவு உவனில் சுடி தவ்வா கியுக்ஷமும் மிம்ம இகங்கட்டான் கியுக்ஷரதை அக்குவாட்டலாவு வசிலும் உக்கியுமா கியுக்ஷம் உக்குய் உவட்டுட நச்சரசுக்ன யுப்பத்துங்களும் நிப்பாக்கிற்றிவர் அவசியமகமட்டாயச்சுமனி Tatausiluaktainte ukkiuq qaujisuktoruyukkilluq taikkunnga nippartarurunni kisamani taatavutaanna pekutkaraarsimu mataakku kammagilersugit paaksipattiaraangat nippaarsititaannerilaarpullugit qautamaapaluktakujunnaraanga kitakuvalluin attingittaraangata suquti suqusinngikaraarlugit nattortoqainnapaluppullugit аддушиккарнагатаппа пиумиттутууварақ иппаккиттиуманикум тайсумани укке утангса палуккукисани иппаккиннернэрсаулерпалаарму апутакалертиллуги нангерсивеқаттиалертиллугилла куаттисалиинераартуруулаарсимаю иппак тимутайсумани наттерти такка кимэ утэкэккангеру уорсоқаккангиллу тампунай тисаксисаксиуллунисуги упэннаапал упэннаксаангуммарагму уваннисаналерпугу таакуилинняарпуксаит чугусиккувиксаитту пингассу тааккунагасанакатаорруйерлу эппанаяқуяоқаттулиларсумангмигам инулериуйуми чугусиккувиоқуяутту уваннимиутаунгиттуалууматасуги иллани нунақауқкуалуумата тайманайкисаксиксими септамма пигиарнигани тамаане эққанайясигиаллалорсимувугусуқусиккувиулерсулу пингасуни патунгақалерлулу пеқатигақайтуат тифуаангуттуни уваангатуат тисаипаақулу пингасунигуна аққаагунуньуққариакку тапусуқусиккувиорулуйалеривуг таппунгааллути тамаккуа ангайо қаангини нуна унақауқтиллуги пингасуллутилаақсуқусиккуви таппунайкиисаксиссимеққанаалилаорсималлунга лавамаккуннеққанаалиайна нақулуйяпалуқлунга оққаллаттааллилаарпунайкиинаитсаипами аққаагутамаани сааттиуапалуи қайсувитторулууманила эққанаалиаавукингуллерпаақ суқусиккувиулуаратлута аққаагуни таллимани исулимме эққанаалиаатсерсиунгикалаулаорматуппа эққанаалиангиллерпунга иитаманнаатулаортаву униккаарутигивара маанна улсерэллугу иниусиуйуаттиги юннеэрпаллааяқулугиммагуила питунгавуллу тамачча таиманнаттаа маккусиваллаага минулия нигумуваллутиллу уиқариалиллу имэннаасиуммата таисумани уванга аллигингиттаалэрмиммаги канақ киаммаку пеқаттэлэртиоқа инуиаккуаарулерсунилу юриаксарлу амигангиттуаарулерсуни таисумани амигаққуилаарсимаммата катилаукагаангата увани инуиаксиумилаукаккалуарлути уиқангиттунила маккусиллуни пиулаормата таисуманилу мааннатоққуунгерулуллути уинигумаянгитторулуоққунэрсаулаормата маанна иллумаангануоққуи юмиттаутуннэрсаувалэрмигакку ажорнангилуалэрнигану иниусерлу аллигиюннэрнигану ангайоққааминиссоорлу исумалуаққуиюннэрлути тусангиккалуарлутингунниит катиюмайу тамаджикатеруйяллерпалерпу аммалу катиситаукоорпулуарпагуннэрлути иллани аммалу катиситау симаюугалу ави аорпалерлути тамаккуа атуктауларуарлути таманна китунгақангаарлунаавируйуттуну қувианиттиа куингиммиюгалу кисан ауритсуннангиммиягу
1: нерзутину инуваккатта айая айая